мышкой, долня мотай, камуя даржей, я не вилу с ногча, бяки не карт, толпой слабча, гей, дышу, дишь, да.